0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: Wounding another.
2: Police located 2 gunshot victims. One of those victims has tragically died from his injuries.
1: That's Wilmington Police Chief Wilfredo Campos. It happened inside the Wilmington Hospital. The National Hurricane Center's issued tropical storm watches now for parts of the coast of Texas and Louisiana. The disturbance is expected to form later today or tomorrow in the Gulf, making it the first named storm of the Atlantic hurricane season. Scott Carr, NBC News Radio.
3: Happy Pride, Seattle. My name is John Parker, and I'm the host of The Gayly Show. Starting June 13th, we'll be airing every Saturday at 6 a.m. right here on Alternative Talk, 1150 a.m., KKNW. We'll have the latest national queer news and entertainment with elected officials, politicos, authors, entertainers, queer journalists, and even take you inside the White House with the White House correspondent for the Washington Blade. So celebrate Pride every Saturday morning at 6 a.m. with The Gayly Show right here on Alternative Talk, 1150 a.m., KKNW.
4: It's been providing you financial news and reality for almost 20 years.
5: Welcome to the latest installment of Money Management.
4: Always in plain American.
6: What, did you talk to everybody that traded today to figure that out? I mean, go ahead.
4: And it will continue, but with a new name.
7: Good news, because I am assuming that a decent chunk of you answered yes.
4: The Wealth Intelligence Report, powered by the Opus 111 Group. Saturday mornings at 9 a.m., right here on 1150 a.m., KKNW.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
9: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
10: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
11: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
9: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
11: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев

0: и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
2: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
1: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
3: Ты слышишь?
4: Конечно, все слышат.
3: Это радио.
4: И такое доброе.
3: Доброе радио для всех.
4: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Деград Медиа Групп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Калифорнии разбился бомбардировщик B-52 с 8 членами экипажа. ФБР отчиталось, что оно предотвратило нападение на Белый дом во время празднования 80-летия Дональда Трампа. Сразу два происшествия со стрельбой в Ванкувере, в штате Вашингтон. Подросток погиб, еще двое ранены в результате стрельбы в Ванкувере в понедельник. В субботу также была перестрелка. Заключенные мигранты в Нью-Джерси объявили голодовку из-за ужасных условий содержания. С 1 июля Соединенные Штаты ужесточат правила получения и погашения студенческих кредитов. Глава Департамента здравоохранения считает, что детей-аутистов можно вылечить стволовыми клетками. Российский корабль «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник на полях саммита «Большой семерки» во Франции поговорил с нашим президентом. После этой первой за 4 месяца очечной встречи с Зеленским Трамп сказал, что Соединенные Штаты могут восстановить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном. Зеленский пригрозил России ужасной зимой. А тем временем в России бензиновый кризис обретает угрожающие масштабы. И остановить его, похоже, может только, как ни странно, Украина. Серьезно? Лукашенко принес извинения Зеленскому за недавние слова. И так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В принципе, погода везде одинаковая. И в Филадельфии на северо-востоке нашей страны, и в Портленд-Метро и Ривере Небольшого Сиэтла на Тихоокеанском северо-западе. В Филадельфии будет около 80 градусов по Фаренгейту в ближайшие 2 дня. И самым жарким денечком может быть четверг, когда воздух прогреется до 90 и даже выше. Потом вновь будут 80 градусы до окончания этой недели. И, в принципе, будет сухо. В Портленд-Метро Эрии около 80 градусов по Фаренгейту в ближайшие дни. Возможно, к концу недели будет небольшое повышение, где-то до 85-88, но в субботу будет попрохладнее. В районе Большого Сиэтла столбики термометров также потихонечку набирают обороты. Уже в среду будет около 70-73, потом вовсе около 80. Особенно в пятницу. Но в целом это где-то 75-78 и, может быть, иногда 80 градусов по Фаренгейту. Также сухая погода и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла сохраняется.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд-Метро Эрия. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 8 человек погибли после того, как бомбардировщик ВВС Соединенных Штатов B-52 разбился сразу после взлета с авиабазы Эдвардс на юге Калифорнии, сообщили представители базы. Инцидент произошел в 11:20 по времени западного побережья. Самолет выполнял плановый испытательный полет. После крушения в небо поднялся огромный столб черного дыма. Я цитирую. «Сегодня на авиабазе Эдвардс произошла ужасная трагедия, и мы потеряли 8 замечательных американцев». Конец цитаты. Заявил журналистам полковник Джеймс Хейс, охарактеризовав это как смешанный экипаж из военнослужащих, гражданских сотрудников правительства и подрядчиков. По словам, B-52 15 июня участвовал в программе модернизации радиоэлектронных средств базы, и он разбился сразу после взлета и загорелся. Причина пока не установлена и, скорее всего, не будет определена в ходе серии расследований, которые могут занять до 30 дней. Дополнительные исследования причины могут занять и более даже 6 месяцев, добавил Хейс. Боинг B-52 используется американскими военными с 50-х годов прошлого столетия. Это стратегический бомбардировщик большой дальности, который участвовал в бомбардировках Ирана в ходе последней войны Соединенных Штатов и Израиля против этой страны. Способны летать на высоте до 15 километров. Напомню, что коммерческие авиалайнеры летают на высоте около 10. Этот крупный бомбардировщик имеет полезную нагрузку около 35 тонн, которая может включить сотни обычных бомб и 32 ядерные крылатые ракеты. Он может дозаправляться в воздухе, что дает ему потенциально неограниченную дальность удара. Это позволило нашим необъятным создать ядерный зонтик во время холодной войны в эпоху взаимно гарантированного уничтожения. Напомню, что база Эдвардс расположена примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса в пустыне Мохаве. Конгрессмен Джей Оберноут, чей округ включает базу, написал в Фейсбуке, что он и его жена молятся за всех участников сегодняшней катастрофы B-52 на авиабазе Эдвардс, особенно за экипаж, их семьи и спасателей на месте. Конец цитаты. Республиканка из Мичигана Лиза Маклейн также была среди законодателей, прокомментировавших эту ужасную катастрофу, написав в Экс следующее, я цитирую: «Мои молитвы с каждым, кто пострадал в катастрофе B-52 на авиабазе Эдвардс сегодня днем». Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: ФБР предотвратило нападение на Белый дом во время празднования 80-летия нашего президента Дональда Трампа, об этом заявил директор службы Каш Петель. По словам Петеля, ФБР узнало о потенциальной угрозе еще 10 июня. При этом он не привел подробностей, но отметил, что в течение следующих дней несколько человек были задержаны. Источники Fox News рассказали, что были задержаны 5 человек. А всего в планировании атаки принимали участие 23 человека. Они намеревались ударить дронами по соседним зданиям, чтобы спровоцировать эвакуацию из Белого дома, а потом открыть огонь прямо по людям. Целью атаки они видели политическую элиту. Напомню, что Трамп масштабно отметил свое 80-летие 14 июня. Прямо на лужайке Белого дома президент организовал очередной турнир UFC.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ванкувер, Вашингтон. Ванкувер некогда был тихим и спокойным спальным районом, но теперь, судя по всему, все очень сильно изменилось. Подросток погиб. Еще 2 ранены в результате стрельбы в Ванкувере, в штате Вашингтон. По данным полиции, рано утром в прошедший понедельник в Ванкувере в результате стрельбы погиб 19-летний юноша. Еще 2 человека получили ранения. Как сообщили в департаменте полиции Ванкувера, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия в районе дома 3500 по Крестон-Эвеню около 0:37 по времени западного побережья после сообщения о стрельбе. Звонившие в службу 911 сообщили, что слышали выстрелы и видели на улице группу из 25-30 подростков. Также поступала информация о том, что кто-то пытается провести сердечно-легочную реанимацию человеку, лежащему неподвижно на проезжей части. Прибывшие полицейские дружили 19-летнего юношу с ранениями, представляющими реальную угрозу для его жизни. Сотрудники полиции пытались его спасти, но медики констатировали смерть на месте происшествия. Пострадавшая девушка с ранениями, не угрожающими жизни, была доставлена в местную больницу в Ванкувере. На месте происшествия также был обнаружен третий пострадавший. По данным полиции, полученные им травмы, судя по всему, стали следствием драки. Патрисия Росс, соседка, ставшая свидетельницей этого события и позвонившая в службу 911, описала увиденное следующими словами. Я цитирую. «Час ночи. Поздновато для того, чтобы 25-30 подростков находились на улице. Когда они начали там собираться, это предвещало беду. Теперь погиб молодой человек. Это очень печально. Мы слышали, как убивались горем его родители, его семья. Они приехали. Узнали о случившемся. Это просто разрывает сердце». Конец цитаты. Расследованием этого ужасного инцидента занимается отдел по расследованию тяжких преступлений Департамента полиции Ванкувера. Следователи пока не обнародовали информацию о подозреваемых или о мотивах преступления. Поэтому преступники на свободе. Поэтому власти Ванкувера, штата Вашингтон, просят всех, кто располагает какой-либо информацией или видеозаписями, касающимися стрельбы, связаться срочно с полицией Ванкувера по телефону горячей линии 360-487-73-99. Полиция отметила, что это уже второй случай стрельбы в Ванкувере за прошедшие выходные. Однако, судя по всему, данных на сегодняшний день о связях между этими инцидентами нет. Напомню, что в прошедшую субботу в одном из парков Ванкувера были найдены двое подростков с огнестрельными ранениями. Двое подростков были ранены в результате стрельбы в парке Ванкувера. И по данным департамента полиции Ванкувера, двое подростков получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в парке поздно вечером в субботу. И 13 июня, вскоре после 23:30 по месту времени, сотрудники полиции прибыли в парк Evergreen Park, расположенный в квартале 3500 по бульвару East Fort Plain Boulevard, в связи с сообщением об этом инциденте с применением огнестрельного оружия. По данным полиции, поступили сообщения о звуках выстрелов и о том, что люди в панике покидали парк. Прибыв на место происшествия, полицейские дружили 16-летнего подростка с ранениями, не представляющими угрозы для его жизни. Его доставили в больницу для оказания помощи. Также в полиции сообщили, что в больницу самостоятельно обратился 17-летний подросток с ранениями, полученными в ходе стрельбы. Его травмы также не угрожают жизни. На данный момент также никаких задержаний не произведено. Возможно, есть какая-то связь между двумя этими событиями, но полиция не имеет достоверных данных. Расследованием этого и других инцидентов занимается отдел по расследованию тяжких преступлений и отдел по борьбе с преступностью Ванкувера, штат Вашингтон.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Продолжаются протесты у центра содержания под стражей в Нью-Джерси в поддержку людей, находящихся внутри и объявивших голодов, которая, по сообщениям, длится уже даже вторую неделю подряд. О чудовищных условиях содержания заключенных в центре, о том, как строится бизнес на заключенных-мигрантах, рассказывается в репортаже CBS News. По словам самих задержанных, компания, управляющая объектом GEO Group, кормит их едой с червяками и заставляет работать за $1 в день. GEO Group входит в растущую сеть частных компаний, которые получают миллиарды долларов от администрации Трампа за участие в реализации иммиграционной политики. Нэнси Химстра и Дедри Коллин – это авторы книги «Immigration Detention Incorporated» – большой бизнес на заключение мигрантов. По их словам, все больше сообществ фактически втягиваются в индустрию иммиграционного содержания под стражей. 5 лет назад индустрия частных тюрем оказалась в кризисной точке. Появлялись заголовки о снижении числа заключенных. Крупные инвесторы начали уходить из сектора. Bank of America заявила, что больше не будет кредитовать компании, управляющие частными тюрьмами. Тогда же президент Соединенных Штатов подписал указ о постепенном прекращении использования частных тюрем департаментом юстиции. В результате крупнейшие игроки отрасли Core Civic и GEO Group переориентировали бизнес на содержание мигрантов. Когда Дональд Трамп вернулся к власти с обещанием депортации миллионов мигрантов, акции обеих компаний выросли более чем на 80%. Это публичные корпорации, их обязанность – приносить прибыль акционерам. Конец цитаты, говорит профессор иммиграционного права Университета штата Огайо Сезар Гарсия Эрнандес. По его словам, для этого необходимо снижать расходы и увеличивать доходы. Каждая дополнительная медсестра, каждая смена врача и даже каждая дополнительная порция еды – это расходы, которые компания стремится оптимизировать. Почти все задержанные миграционные таможенные службы Соединенных Штатов содержатся в учреждениях, принадлежащих или управляемых частными компаниями. По словам самих задержанных, условия содержания напрямую зависят от стремления компаний сокращать издержки. У миграционного офиса в Сан-Антонио журналисты встретились с Элеидой Гонсалес-Рамос, врачом из Кубы, ее адвокатом Амандой Агиляр. Рамос недавно была освобождена из центра содержания рядом с Карано-Сити, которая также управляется GEO Group. Она рассказала о тяжелых условиях, плохая еда, отсутствие отопления во время снегопада, холод в помещениях, а также она вспоминала случаи, когда пищи было очень мало или она была испорчена. Дэвид Гомес провел 6 месяцев в центре Core Civic в округе Торренс, штат Нью-Мексико. По его словам, система устроена так, что задержанный фактически становится клиентом. Чтобы пользоваться телефоном или покупать товары в тюремном магазине, нужно платить. А все услуги оплачиваются через систему, где государство финансирует содержание человека. По мере того, как иммиграционная таможенная служба Соединенных Штатов начала задерживать все больше и больше людей в прошлом году, возник дефицит мест для их размещения. Это открыло возможность для компаний вроде Core Civic и GEO Group вновь запускать старые тюрьмы и центры содержания, которые до этого простаивали. Многие из этих объектов находились в плохом техническом состоянии. В одном из центров, по словам бывших задержанных, протекали туалеты, помещение затапливало, и люди были вынуждены спать вне камер. В некоторых случаях им запрещали пользоваться туалетами и выдавали пластиковые пакетики для этих целей. Бывший заключенный утверждает, что базовые санитарные нормы требования к питанию регулярно не соблюдались. Один из задержанных, Йонкель Лима, провел 10 месяцев в центре GEO группы в Пересоле, в штате Техас. Он рассказал, что еда часто была испорчена, иногда в ней была вода, потому что продукты уже начали портиться, а посуда не всегда была вымыта должным образом. Элеида Рамос также сообщила, что была вынуждена тратить деньги на дополнительные продукты в тюремном магазине. В общей сложности она потратила около $2000, включая дорогие телефонные звонки на Кубу. И в какой-то момент она уже даже и не могла позволить себе покупать воду и могла тратить деньги только на связь с семьей. По словам исследователей, заключенные часто тратят $1000 на товары в тюремных магазинах. При этом им не обеспечивают достаточное питание, медицинскую помощь и базовые гигиенические средства. Исследование показывает, что цены на товары в таких магазинах в 4-7 раз выше, чем за их пределами, что фактически делает систему источником дополнительной прибыли для операторов. Один из бывших задержанных говорит, что без магазина он бы не получал достаточного белка и покупал бы консервированного тунца, несмотря на то, что ему он не нравился. По его словам, на питание уходило до $100 в неделю, а одна банка тунца стоила около $6. Задержанные, у которых нет денег на счете, часто вынуждены участвовать в так называемых добровольных рабочих программах. В рамках этих программ они занимаются уборкой, раздачей еды и другими работами, которые поддерживают функционирование самого центра. За эту работу им платят $1 в день. Дэвид Гомес до освобождения работал в прачечной. Он говорит, что у него не было выбора, если он хотел оплачивать телефонные звонки и покупать что-то в магазине. За 6 месяцев он потратил около $3000 на магазин и еще примерно $2000 на телефонные звонки. Компания Кюрицевик заявила, что проблема с водопроводом в округе Торрен связана с местной системой водоснабжения и подчеркнула, что обеспечить безопасное и надлежащее содержание людей в своих учреждениях GE Group не ответила на конкретный вопрос, но ранее заявила, что гордится своей ролью в поддержке правоохранительной миссии иммиграционно-таможенной службы нашей страны на протяжении 40 лет. Руководители обеих компаний редко дают интервью, однако в прошлом году тогдашний генеральный директор Кюрицевик Дэймон Хеннигер открыл торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, заявив, что отрасль переживает период активных изменений и должна внедрять инновации. По мнению экспертов, это показывает, конечно, сейчас устойчивую связь между госструктурами, частными операторами. Представители отрасли считают, что у них сохраняется надежное партнерство с Департаментом внутренней безопасности. Как отмечают следователи, сложившаяся такая система отражает тесное переплетение политики и прибыли.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 1 июля вступают в силу масштабные изменения, касающиеся студенческих кредитов. Популярные, кстати говоря, и очень выгодные планы погашения заканчиваются, запускаются два новых плана, а для многих заемщиков вводятся новые лимиты на займы, сообщает NPR. Изменения предусмотрены большим и красивым законом, и среди ключевых нововведений это завершение недолго просуществовавшего плана погашения времен администрации Байдена, запуск двух новых планов, разработанных республиканцами, и жесткие ограничения на суммы новых займов для некоторых студентов. Но некоторых новшества эти не коснутся. После нескольких лет споров при остановке платежей и судебных разбирательств, дошедших до Верховного суда, план Saving on a Valuable Education, то есть SAVE эпохи Байдена, официально завершается к 1 июля. Если вы один из более чем 7 миллионов заемщиков, которые все еще находятся в SAVE, в самом гибком и выгодном плане погашения, зависящем от дохода, вы, скорее всего, уже получили уведомление от Департамента образования о том, что скоро придется перейти уже на другой план, и в ближайшее время вы получите еще одно письмецо от вашего сервисного провайдера, которое запустит примерно 90-дневный отсчет. И если вы ничего не сделаете, Департамент автоматом переведет вас на один из наименее гибких планов погашения. Эксперты по финансовой помощи предупреждают, что массовая миграция миллионов заемщиков на новые, более дорогие планы может привести к росту дефолта, особенно среди тех, кто выбрал SAVE, именно из-за низких доходов и нулевых ежемесячных платежей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Детям с аутизмом, некоторым из них всего 1.5 года, вводят человеческие стволовые клетки, полученные из пуповины крови. И Департамент здравоохранения считает, что детей аутистов можно лечить стволовыми клетками. Речь идет о неодобренных и недоказавших свою эффективность методах лечения, которые могут представлять серьезную опасность, сообщает сегодня Guardian. Ученые предупреждают, что подобные практики быстро распространяются по штатам, и происходит это при активной поддержке главы Департамента здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Клиники во Флориде, Техасе и других штатах предлагают семьям, где есть дети с тяжелыми формами аутизма, услуги под вывеской регенеративной медицины. Родители, решившиеся на эти процедуры, говорят и о надеждах, и о тревоге. Речь идет о терапии, которая все шире применяется в штатах. Процедура может включать введение ребенку кетамина для успокоения, после чего ему внутривенно вводят миллионы стволовых клеток. Стоимость одной процедуры достигает 20 тысяч долларов. Семьям часто рекомендуют регулярно повторять такие вливания. Клиники активно убеждают родителей, что высокие дозы стволовых клеток из пуповиной крови способны существенно улучшить речь ребенка, его способность к общению или снизить агрессивное и саморазрушающее поведение. При этом научных доказательств эффективности такого или таких методов нет. Самое масштабное клиническое исследование на тему, проведенное университетом Дьюка с использованием плацебо, показало, что у большинства из 180 детей улучшения были совсем незначительными. И управление по контролю за продуктами и лекарствами FDA прямо предупреждает, что если вам предлагают терапию стволовыми клетками вне одобренного клинического исследования, скорее всего, вас вводят в заблуждение и предлагают продукт незаконно. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, который транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Парламентру Эри. В районе Большого Сиатла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. Филадельфия, в штате Пенсильвания, можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск «Последних известий» международными новостями. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Информагентство Associated Press сообщает, что моряки российского военного корабля адмирал Григорович сделали предупредительный выстрел в сторону зарегистрированной в Великобритании яхты, которая подошла к нему в Ла-Манше у британского побережья. По данным агентства, инцидент произошел около 11:40 по местному времени во вторник. Корабль и яхта находились между британским островом Уайт и побережьем Франции. Так сказано в сообщении. Кому принадлежит яхта и почему она приблизилась так близко к российскому военному кораблю, не сообщается. Официальные представители Министерства обороны Великобритании заявили, что расследуют сообщение об инциденте в Ла-Манше. Конец цитаты. Находившиеся на яхте и само судно не пострадали. Британские власти получили сообщение от зарегистрированной в Британии яхты, что российский корабль сделал предупредительные выстрелы с расстояния примерно в 500 метров. Предположительно, инцидент произошел примерно в 20 морских милях от острова Уайт, то есть за пределами британских территориальных вод. В воскресенье британские военные высадились на борт нефтяного танкера MV Смайртес, который подозревается в причастности к российскому теневому флоту, передающему подсанкционную нефть. Танкер был перехвачен и доставлен к берегам Британии. Его капитан задержан и официально обвинен в нарушении санкций, введенных против России. Однако, по информации BBC, британские чиновники не считают, что инцидент с предполагаемой стрельбой как-то связан с этой операцией.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Во французском Эвиане проходит саммит «Большой семерки». Трамп встретился с Зеленским. А что еще у нас там интересного? Давайте послушаем репортаж.
2: Привет. Задам тебе вопрос. Во Франции саммит «Большой семерки», в который не входит ни Россия, ни Украина. Почему встреча Зеленского и Путина вообще обсуждалась в рамках саммита?
3: Приветствую. Для Украины и России сегодня главный день саммита Большой Семерки. В сессии лидеров участвует Владимир Зеленский, он уже в Эвиане. Главы ведущих экономик мира, традиционные союзники Украины, обсудят перспективы завершения войны, возможные пути для достижения этой цели и послевоенные гарантии безопасности Украине. В их кругу мог оказаться и Владимир Путин и принять участие в актуальной дискуссии. По словам Зеленского, хозяйка саммита Франция не возражала. Не были против и США, чей президент Дональд Трамп выступает за дипломатическое урегулирование конфликта и уже, как вы помните, встречался с Путиным на Аляске. Но для формата, который определенно стал бы сенсацией, не хватило согласия самого Владимира Путина, сказал Зеленский.
4: Европейцы плюс Америка, думаю, это хорошая, очень хорошая возможность встретиться всем вместе. Поэтому мы смогли пригласить российскую сторону, а Европа и Соединенные Штаты договорились. И Россия снова продемонстрировала, что они не готовы говорить об этом. Поэтому мы должны быть готовы оказать давление на Путина все больше и больше, пока он не положит конец этой войне.
3: По пути в Эвиан Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом по телефону возможность такой встречи в США. Украинский президент считает, что Путину сложнее было бы отказать американскому лидеру, который поддерживает связь с обеими сторонами конфликта. «Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Зеленский и добавил, что понадобится дополнительное давление и более жесткие санкции, если Путин отвергнет и это предложение. Дональд Трамп приободрил присутствующих во Франции заявлением, что после прогресса с Ираном его администрация вновь может сосредоточиться на завершении войны в Украине, но не стал вдаваться в подробности.
5: У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. И я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать. Я действительно так считаю. Думаю, они оба открыты для этого. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца.
3: Зеленский сказал, что ведущую роль в вопросе более жестких санкций против России может сыграть Европа. Британия, объявил ночью ее премьер, вводит новые энергетические санкции против Москвы. Удар по теневому флоту. В Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который предусматривает дополнительные импортные и экспортные ограничения, а также запрет на въезд военным, участвовавшим в боевых действиях против Украины. Завтра, если не будет решения о новом продлении, истекает срок действия исключения санкций США против российской нефти, сделанного из-за ситуации на Ближнем Востоке. Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что Украина, к тому же, сейчас в гораздо более сильной позиции на поле боя, и это одна из граней соответствующей дискуссии с президентом Трампом, уже в меньшей степени, как вы слышали, отвлекающимся на Иран.
6: Сегодня Украина находится в новом, более сильном положении. Россия не может победить в военном отношении. Более того, ее экономика находится в ужасном состоянии. Я говорю с определенной осторожностью и сдержанностью, что впервые, возможно, здесь постепенно открывается окно для дипломатии.
3: Многие европейские чиновники указывают на отсутствие признаков готовности к серьезной дипломатии со стороны Владимира Путина, но в то же время отмечают, что в ближайшие месяцы все может измениться, поэтому предпочитают быть готовыми. А тем временем следуют своей традиционной стратегии – давить на Россию и помогать Украине. Во Франции обсудят, где взять деньги на ту часть ее финансовых потребностей, которую 90-миллиардный кредит от ЕС не покрывает. Он рассчитан на 2/3 ее нужд.
1: Что еще известно? Владимир Зеленский после короткой встречи с Трампом сказал журналистам, что именно он обсуждал. В частности, он говорил о получении Украины лицензии на производство американских зенитных ракет. Я цитирую, мы говорили об этом с президентом Трампом, наша команда будет работать, дай бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет. Конец. Тогда сказал Зеленский, эта цитата переводится по агентству Интерфакс Украина. Дональд Трамп после встречи сообщил, что теперь после... после того, как был достигнут мир с Ираном, Соединенные Штаты могут реально вернуть санкции против российской нефти. Скоро мы сможем это сделать, потому что нефть теперь течет. Конец цитаты. Так сказал президент Соединенных Штатов, очевидно, имея в виду открытие Ормузского пролива. Днем ранее Трамп говорил, что пролив открыт частично, а окончательные договоренности о его открытии по утечкам информации пока еще не достигли уже еще окончательного соглашения о его открытии, о чем, кстати говоря, говорил Трамп. Ну и также вот есть некоторые интересные совместные заявления Трампа и Макрона во время еще первого дня саммита.
7: Спасибо. И я хочу поздравить президента. Вчера вечером Сирил Ганн одержал победу над великим бойцом, которого считали практически непобедимым. И Сирил родом из Франции. Вы смотрели этот бой? Да, ну не в прямом эфире, но я его видел позже. Это был великолепный бой, прекрасный вечер в Белом доме. Я очень горд за Сирила. Пожалуйста. Я скажу несколько слов по-французски, господин президент. Прежде всего... Я хотел бы поприветствовать президента Трампа и поблагодарить его за то, что он здесь сегодня. На следующий день, после его дня рождения и этих празднований, я также благодарю его команду, министров, послов и ближайших сотрудников, что мы можем провести этот саммит в Большой Семерке сразу после заключения важнейшего соглашения с Ираном, чтобы обсудить наши крупнейшие кризисы, Иран, Украину... войны, пути их урегулирования, построения мира и восстановления процветания, а также рассмотреть способы сотрудничества между нашими экономиками. В этом и заключается цель Большой Семерки – укреплять процветание и развивать сотрудничество в различных сферах. Кроме того, у нас будет возможность по-французски отпраздновать 250-летие независимости Соединенных Штатов. Франция была рядом с США – и через два дня мы встретимся в Версале. Я бы хотел отметить президента, его вчерашний день рождения, и поприветствовать его, министров и всю его команду здесь, в Эвиане, на саммите Большой Семерки. Вчера было подписано очень важное соглашение, мирный договор с Ираном. И это чрезвычайно важное соглашение, потому что, прежде всего, оно решает ядерный вопрос. А это имеет огромное значение для мира во всем мире. И оно принесет огромную пользу. Оно откроет Ормузский пролив. Оно поможет установить мир в Ливане. Мы готовы взять на себя справедливую долю ответственности и выполнить свои обязательства как часть международного сообщества для поддержки этого соглашения. Позже мы обсудим это вместе с нашими коллегами. Это очень важный шаг на пути к миру, а также для всей мировой экономики. У нас будет возможность обсудить войну в Украине, чтобы совместно продвигаться к переговорам и добиться хорошего, прочного и устойчивого мира. Завтра к нам также присоединится президент Зеленский. И, разумеется, в рамках Большой Семерки мы обсудим целый ряд вопросов: редкоземельные элементы, критически важные минералы, торговлю и многое другое, где нам необходимо выработать общее понимание среди стран Большой Семерки. Также это будет возможность отпраздновать 250-летие независимости США. И Версаль очень подходящее для этого место, потому что именно здесь король Франции и его министр иностранных дел на тот момент поддерживали Соединенные Штаты на протяжении многих лет, а также готовили то, что мы называем Парижским договором 1783 года, который поставил окончательную точку в этой войне. Поэтому для нас огромная честь и большое удовольствие принимать вас здесь, в Эвиане, во Франции. Спасибо. Ну, смотрите, Эммануэль – мой особый друг. У нас с ним великолепные, фантастические отношения. Мы вместе работали над многими соглашениями, и я очень рад сообщить, что все завершилось успешно, и на этот раз тоже. Соглашение полностью подписано, пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас ведется поиск нескольких мин там, которые уже часть из них была обнаружена. Но, по сути, суда уже начинают выходить в море. В пятницу пролив будет полностью открыт. Мы хорошо в итоге поладили с Ираном. Там теперь другое руководство. Как вы знаете, первая группа руководителей Ирана мертва, вторая группа тоже мертва. И мы обнаружили, что третья группа очень умная, сильная, разумная. В итоге нам удалось заключить это соглашение. Мне было неприятно, что нам пришлось возобновить удары еще на 2 дня. И я думал, что потребуется и третий день ударов, но соглашение было достигнуто раньше. И я думаю, что на Ближнем Востоке произойдет много хороших событий. Что особенно важно, цены на нефть стремительно падают, уже падают. А фондовый рынок сегодня взлетает как ракета, показывая почти рекордные показатели. Нефть переживает самое резкое падение цен, и мы уже приближаемся к низким значениям. Не к таким еще, Кевин, да, как мы хотели бы. Мы еще к ним не совсем вернулись, к тем уровням, которые были до начала всего этого, но уже очень близки. И главное, Иран не получит ядерное оружие. Они полностью согласились на это при наличии очень жесткого механизма контроля с нашей стороны. У них не будет ядерного оружия. Именно в этом и вся суть. Потому что, вероятно, они бы его использовали, если бы оно у них появилось. У нас было 2 важных момента. Первый – это была отмена СВПД, JCPOA. Это была сделка Обамы, Барака Хусейна Обамы. И ее отмена была очень важной, потому что она вела Иран к получению ядерного оружия. Это было ужасное соглашение для США. По нему Иран получил миллиарды долларов в рамках этой сделки. 1,7 миллиарда долларов наличными были отправлены на Боинге. Ну, не 747, да? Но на большом, красивом Боинге, 757-м. Если честно, им нужен был 747-й, конечно, потому что наличных было очень много. Из банков в США изъяли 1,7 миллиарда долларов и передали Ирану. И вдобавок к этому были выплачены десятки миллиардов долларов сверху. Они пытались подкупить Иран, чтобы заключить сделку, но это не сработало. Это никогда не работает. Мы проделали великолепную работу, и я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения, и мы будем ладить друг с другом. А если не будет, то мы вернемся к тому, с чего начали, хотя я не думаю, что это уже понадобится. Отношения с Ираном, которые мы заключили, принесет большой успех всему миру, потому что поставки нефти там были серьезно затруднены. Время от времени он звонил мне и говорил: ну, пожалуйста, давайте что-нибудь сделаем с ценами на нефть, да? Но цены на нефть сейчас значительно снижаются, поэтому я этим очень горжусь, и я хочу поблагодарить вас за вашу помощь. Вы всегда помогали, и для меня честь быть рядом с вами сегодня. У нас состоялся очень хороший разговор вчера с президентом Зеленским и с президентом Путиным. И мне кажется, Возможно, мы сможем что-то добиться и там, правда? Думаю, обе стороны к этому открыты. Теперь, когда этот вопрос завершен, мы сосредоточимся на Украине, да, и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек, в основном солдат. Этого не должно происходить. Но вчера у меня было два очень хороших разговора с Путиным и с Зеленским, мы еще будем это обсуждать. И у нас был действительно захватывающий, возможно, один из самых невероятных вечеров в истории Белого дома вчера, да? Вчера вечером у нас был вечер с бойцами, и я был очень счастлив. Поздно ночью я позвонил вам, чтобы поздравить, потому что в тяжелом весе победил французский боец. Я не знаю, может быть, это даже важнее, чем чемпионат мира, правда? Для некоторых людей, возможно, так, да? Для некоторых вполне возможно. У нас очень хорошая команда на чемпионате мира. И у вас тоже. У вас очень сильная команда. Но и бойцы у вас тоже отличные, как оказывается, да, ММА. И ваша страна великая страна. И для меня честь быть с вами. Господин президент, вы планируете присутствовать на церемонии подписания с Ираном в пятницу? Но это зависит от обстоятельств. Джей Ди приедет для этого мероприятия специально. Изначально именно он должен был этим заниматься. К этому времени я, вероятно, уже уеду из Франции. Но у нас будет ужин, мы останемся довольно надолго, так что я могу принять участие, а может быть и нет. Но Джей Ди специально приедет ради этого. Господин президент, когда будет опубликован текст меморандума о взаимопонимании с Ираном? Я думаю, довольно скоро. Я хочу, чтобы его опубликовали скорее, потому что это очень сильный документ. Он совсем не похож на документ Обамы, который был просто ужасным документом. Этот документ очень мощный, я хочу, чтобы он был опубликован как можно скорее. Поэтому, вероятно, скоро. Я бы сказал, уже после пятницы, когда пролив полностью откроется. Сейчас он уже открыт, но к пятнице он откроется полностью, да? К тому времени мы уже в основном обезвредим все мины там. Уже сейчас у нас там действует много морских маршрутов. Поэтому я думаю, что это произойдет в самом ближайшем будущем. Господин президент, предусматривает ли соглашение с Ираном какое-либо смягчение санкций против Ирана? Нет, не предусматривает. Но все зависит, смотрите, от их поведения. Если они будут делать то, что должны делать, тогда начнут действовать соответствующие меры. Господин Макрон, а также господин президент, чего вы ожидаете от Франции? Каких действий от Франции вы ждете? Ну, я был бы рад, если бы они приняли участие. Но я думаю, большой помощи нам уже не потребуется, потому что у нас есть соглашение, по которому пролив будет открыт, и проход будет бесплатным. У нас были небольшие споры по этому поводу, но проход будет бесплатным. Поэтому я не думаю, что нам понадобится большая помощь. Хотя я не считаю плохой идеей присутствия здесь одного-двух кораблей от нескольких других стран. Для Франции это была бы хорошая возможность, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Но я думаю, что пролив будет открыт, и судоходство будет свободным очень скоро.
1: По крайней мере, так и пообещал Дональд Трамп, но, как говорится, поживем, увидим. У нас есть еще несколько интересных новостей. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если боевые действия не будут остановлены в ближайшие месяцы, то Россию ждет ужасная зима. При этом он отметил, что Украина не хотела бы снова пережить вот такую же зиму, как это было прошлой зимой, но Россию также ждут испытания. Я цитирую. «У нас была ужасная зима, и им также будет непросто». Конец цитаты заявил Зеленский журналистам на саммите «Большой семерки». Этот, кстати, цитата берется по изданию РБК «Украина». Поэтому, подчеркнул он, переговоры о прекращении боевых действий следует начать до наступления холодов. Но тем временем, судя по всему, бензиновый кризис в России обретает угрожающие масштабы. Из-за войны он разворачивается уже на протяжении месяца, середины мая, когда зазвучали первые предупреждения о нехватке бензина марки АИ-95 на оптовом рынке. И с тех пор дефицит уже перекинулся и в розницу. И теперь даже не проходит одного дня, чтобы не появилось сообщение о новых ограничениях. Вот, например, жители Краснодарского края жаловались на перебои с бензином. Выданные жителям аннексированного Севастополя QR-коды на топливо оказались недействительными. Ограничения на продажу бензина ввели также на автозаправочных станциях АЗС в Москве. Российским НПЗ разрешили производить бензин более низкого качества. Татнефть ограничила продажу бензина в нескольких регионах, также ввела ограничения на продажу топлива на всех заправках в России. На АЗС Роснефти, Башнефти и ТНК остановили продажу бензина в канистры. Но к тому же в ночь на 16 июня дроны ВСУ атаковали московский НПЗ «Газпром нефти», предприятие, обеспечивающее до 70% потребностей столицы и Подмосковья в бензине. По подсчетам агентства Bloomberg, в мае атакам подверглись как минимум 8 из 10 крупнейших НПЗ страны. Некоторые, кстати, неоднократно, а в июне уже 6 с учетом московского НПЗ. Но это привело к падению объемов нефтепереработки в России, по крайней мере, до 16-летних минимум, так отмечается в сообщении агентства Bloomberg. В любом случае, очень трудно подтвердить или оценить, что происходит, потому что российские власти ввели цензуру и, разумеется, нигде ничего не публикуют. Ну и последняя новость. Белорусский руководитель Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al-Arabia English заявил, что его страна не вступила в войну против Украины, а также извинился перед Владимиром Зеленским за свои недавние резкие слова в адрес украинского президента. И, среди прочего, Лукашенко отметил, что у конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке нет военного решения. Конец цитаты. И говоря о возможном вступлении Беларуси в войну с Украиной, Лукашенко сказал, что в этом случае Беларусь будет очень уязвима в военном отношении, поскольку Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Конец, так объяснил белорусский руководитель. Ну и также вновь заявила, что у Минска нет планов нападения на Украину, и сказала, что российский президент Владимир Путин якобы говорил ему, что мы понимаем, что вступление Беларуси в какой-то момент в войну, в конфликт неприемлемо. Лукашенко также извинился перед Зеленским за свои высказывания, сделанные им в конце мая. Тогда президент Украины говорил, что в ответ на возможную агрессию страны Беларуси, Украина будет наносить удары по целям на территории этой страны, в том числе упомянув о том, что в Киеве известно, где находится Лукашенко. Тогда белорусский лидер предположил, что Зеленский выступал под воздействием наркотиков. Может быть, я где-то и перебрал, но это был ответ на его нелепое заявление. Если Владимир Александрович обиделся, прошу прощения перед ним за эти слова. Может, и не надо было, учитывая то, что он все же воюет. Может, и мне не надо было так резко об этом говорить. Конец цитата, так сказал Лукашенко. Но и в Украине, как сообщает BBC, эти извинения уже были услышаны. И таковы у нас новости, которые поступили к нам, когда мы участвовали в редакцию The Great Media Group. В выпуске «Последних известий» была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Дели, РБК Украина, Интерфакс Украина, Медуза, радиостанция «Свобода», радио «Свобода», «Настоящее время» и выключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом, практически одинаково. Температура в Филадельфии будет около 80 градусов, может быть, чуть побольше будет, особенно в четверг под 90. В Портометро Ире 80 градусов по Фаренгейту. Повыше столбчеров заберутся в четверг и в пятницу, но, опять-таки, до 90 не доберутся, а в районе Большого и Сиэтла доберутся только лишь до 80. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
3: Ты слышишь?
4: Конечно, все слышат.
3: Это радио.
4: И такое доброе.
3: Доброе радио для всех.
4: Доброе радио для каждого.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Ичи. Притчи, которую рассказал Иисус, она довольно известная, эта притча. Притча о 10 девах. Разумных 5 и 5 неразумных. Евангелие от Матфея, 25

Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Иисус Христос говорил о последнем времени. Иисус Христос говорил о признаках этого последнего времени. Иисус Христос давал очень такие практические советы определенным людям в определенные периоды. Например, Он говорит: «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Причем настолько быстро, что даже нельзя будет забежать домой хотя бы на минутку, чтобы взять зарядку, например, для телефона, или там карточку, там, или документы, или питьевую воду. Вот там, где тебя это событие застанет, вот оттуда и беги в горы. И это будет шанс того, что ты сохранишь свою жизнь. И Иисус, говоря об этом, Он также говорил, что жизнь будет протекать своим чередом, и люди будут жениться даже и выходить замуж. Как бы все будет как бы на своем месте. Резко это все произойдет. И Он говорит: тогда будет двое на поле. Один берется, другой оставляется. В другом Евангелии сказано: двое в постели, один берется, другой оставляется. После этого Иисус рассказал притчу, и после этого Он сказал вот эти слова: «Тогда», вот в этот момент, момент, когда будет один браться, а другой оставляться, в этот момент Царство Небесное будет подобно 10 девам. Которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Я сразу хочу сказать, что это притча. Никогда не пытайтесь притчу понять буквально и применить все буквально. Потому что сегодня, вот, например, то, что касается этой притчи, есть такое мнение, что здесь вообще речь не идет о церкви. Здесь говорится о подругах невесты, но не о самой невесте. И люди, которые там разбираются в иудейских всех этих традициях, культуре, они довольно убедительно это говорят. И тогда вообще непонятно, о ком тут идет речь. Но это всего лишь притча. Еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Нельзя все, что написано в притче, понимать буквально. Например, однажды Иисус рассказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот что бы ни произошло, самое лучшее – не унывай и молись. Это будет самое правильное решение, лучше не придумаешь. И в этой притче он сказал, что одна вдова нуждалась в помощи, и этот вопрос мог решить судья. Но судья был неправедный. Бога не боялся, людей не стыдился. Идеальное сочетание для судьи. То есть делай, что хочешь. Так вот, вот этот праведный судья по этой притче получается в роли Бога, а вдова в роли просящего. Но мы же понимаем, что нельзя буквально применить неправедного судью и сравнить его с Богом. Мы понимаем, что это всего лишь притча, это образ. Поэтому еще раз очень попрошу вас, не пытайтесь буквально все, что говорится в притчах, вот это перевести на какое-то духовное составляющее. Или, допустим, есть часто в притчах и в Библии упоминается закваска.

или то, что делает там молочные продукты, там из них молока делает кефир, например. Так вот, есть такая притча, где Иисус говорит, что Царство Небесное, оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все. И в этой притче закваска, она положительно описывается. Но в других местах, например, Иисус говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь закваски Иродовой, это закваска властью, деньгами. Или, например, есть закваска греха и порока. Апостол Павел говорит, уничтожьте старую закваску, потому что из-за нее вы, оказываетесь в очень плохом положении перед Богом. И некоторые люди, когда толкуют, говорят, видите, закваска всегда плохо. Не всегда. В одном месте это образ плохого, в другом месте это образ хорошего. И вот Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки. Я бы так сказал бы. Дух, душа и тело. Пока все не преобразится так, как оно должно преобразиться. Потому что возрождается наш дух, освещается наша душа и меняется даже наше тело. Поэтому, к чему я это говорю? Нельзя все, что в притче о 10 девах, воспринимать буквально. Иначе мы так можем довосприниматься и сделать очень-очень странные выводы. Но притча дана для того, чтобы простым языком объяснить, как это будет. И я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 25 глава, с 3 по 5 стих. В этой притче сказано, что абсолютно все, 100% верующих людей взяли свои светильники и пошли навстречу к жениху. Не 5 разумных пошли, а неразумные, все пошли навстречу жениху. То есть все ожидали пришествия Господа. Но Евангелие от Матфея, 25 глава, с 3 по 5 стих. Одни были умные, вторые были неразумные. То есть мудрые и неразумные. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. То есть у неразумных дев были светильники личные, свои. Я скажу больше. И у разумных, и у неразумных были абсолютно одинаковые светильники. Ну, условно скажем, сделаны на одной фабрике. Все обладали светильниками. Но в чем была проблема неразумных? В том, что у них не было масла. Светильник – это то, что должно было производить свет. И для того, чтобы был огонь постоянно, излучал свет, необходимо было масло. Поэтому может быть абсолютно новый, идеальный, прекрасный светильник, но в нем не будет масла, и толку в нем нету. Нету огня, потому что нету масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, чтобы подливать, когда он гаснет. И что произошло? И как жених замедлил. Смотрите, вначале сказано, что все вышли навстречу, все 100% жениха. А потом сказано, жених замедлил, то есть задержался. И что произошло? То задремали все, 100% задремали, и мудрые в том числе. И уснули. И мудрые тоже уснули, не только неразумные. Сначала 100% идут навстречу к жениху, то есть что-то такое произойдет, я подозреваю, пока не буду говорить, какое-то событие, которое встрепенет всю церковь. И люди будут как бы готовы в ожидании скорого пришествия Христа. Но к одним придет разочарование, потому что жених замедлит.
Вот они ожидали, что вот-вот-вот, а вот не вот-вот, не сейчас, через полгода, например. И вот за эти полгода с ними, например, я не, к полгода не привязывайтесь, это моя интерпретация, что-то произойдет. Но из-за того, что жених замедлил, задремали все, мудрые и неразумные, и мудрые и неразумные, все до единого заснули. Вот чтобы вы понимали, что написано в этой притче. И в полночь, давайте Евангелие от Матфея, 25 глава, 6 и 7 стих. Но в полночь раздался крик. Это было неожиданно. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Вот когда Иисус говорит о пришествии своем, он говорит, да будет неожиданно. О дне же том и часе не знает никто. Поэтому кто вам сегодня говорит, что он точно знает дату, плюньте на него. Он говорит против Писания. Никто не знает дня и часа. И дальше. Тогда встали все девы, то есть у всех было понимание, у 100%, что вот жених сейчас приходит. И они все встали, то есть как бы приготовили, что-то сделали со своей стороны и поправили светильники свои. И заработали светильники у всех, у 100%. Только прошло время, и одни, где не было масла, начали гаснуть. А там, где было масло, там подливали масло, и все работало. И дальше Евангелие от Матфея, 25:9. Неразумные девы, те, которых мы называем немудрые, обнаружили нехватку масла. Она и вчера была, эта нехватка. И месяц назад была нехватка. Но они думали, что все хорошо. И вот когда пришел жених, они поправили свои светильники, светильники начали гореть, светить, и вот неразумно

к мудрым и говорят им: «Дайте нам вашего масла». И вот тут мудрые девы проявили правильный духовный эгоизм и сказали: «Не дадим, потому что если мы дадим вам, и нам не хватит». 25.9. «А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим

0: Светильник нормальный, все хорошо, рабочий, исправный. Масла нет. И вот моя проповедь сегодня называется «Как купить масло?». И очень многие притыкаются на этом месте Писания и спрашивают, а кто ты такой там продающий, кто там такой с маслом сидит на бочках масла и продает его, и за какие деньги? Это притча. Не думайте, что можно будет пойти в христианский магазин и купить масло. Такого не будет. Это образ такой. Чтобы купить масло, нужно заплатить цену. И, судя по всему, его нельзя просто вот так вот взять и за одно мгновение пополнить. То есть нужно что-то сделать. Пойдите и купите у продающих. И, судя по притче, они пошли и купили, и они вернулись с маслом. Только было поздно. То есть для того, чтобы пополнить запасы масла, потребовалось время. Потребовалось усилие. То есть нужно было заплатить цену. Это не дарование. Вот как сегодня говорят некоторые, масло – это крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом – это дарование. Дарованием не спасешься. Это то, что дал Бог. Это Его заслуга. Тут твоих и моих заслуг постольку поскольку. Только и то, что приняли. Согласились, видите ли. Это не есть наше достоинство, это не и есть наш плод. Мы даже цену за это не платим. Мы получаем как дар. Масло – это то, что необходимо купить. И я дам вам очень простой ответ. Чем отличаются мудрые девы от неразумных? Этот ответ дает Иисус Христос. Он очень простой. Некоторые из вас он немножко разочарует своей простотой. Потому что мы все время любим о чем-то таком мистическом, таком сокровенном, никому неизвестном, только нам одним рассуждать. Все очень просто. Евангелие простое. Слово, которое дает Бог, доступное и понятное. Было бы желание его исполнять. Евангелие от Матфея 7:24. Иисус говорит, кто такие мудрые? Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Вот это слово «благоразумному» на языке оригинала Нового Завета это абсолютно одно и то же слово в притчах о мудрых девах и неразумных. То есть мудрая дева и благоразумный муж, это слово благоразумный и мудрый, это одно и то же слово, один в один. И вот Иисус говорит, кого он уподобит, кого он считает мудрым или благоразумным, кто слушает слова его и исполняет. Церковь сегодня переполнена людьми, которые с удовольствием слушают Слово Божье. Но слушание Слова Божьего не делает нас мудрыми. Оно делает нас образованными, знающими, но только не мудрыми. Мудрыми делает нас, считает нас Бог тогда, когда мы слышим и поступаем по этому слову. Во всех остальных случаях мы не мудрые, и мы относимся к неразумным, к немудрым девам. Потому что когда ты или я, мы на постоянной основе стараемся исполнять то, что Бог сказал, это наша цена. И это позволяет нам иметь масло, а масло позволяет иметь огонь, дерзновение. Если мы этого не делаем, то наша же совесть нас обличает, и мы реально понимаем, что никакого огня у нас нет. Если есть, то очень кратковременный. Ключ к любому успеху в любом деле – постоянство, регулярность. Наскоками не получится. И дальше, Евангелие от Матфея 7, 26. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку какому? Безрассудному. Это не неверующий. Это верующий, который ходит в церковь. Это может быть верующий, который не только слушает, а еще и конспектирует проповедь. Только маленькая проблемка, на самом деле большая очень. Он не исполняет этого. И Бог говорит, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Вот в детском служении, помните эту песенку? Один построил свой дом на песке, а второй построил свой дом на камне. Дети поют у нас в детском служении. Вот про вот это. Про мудрых дев и про неразумных дев. Поэтому мудрые девы, это по вот этим словам Иисуса, это муж благоразумный. А немудрые девы, это муж безрассудный. Как определяется мудрость и немудрость? Очень просто. Кто слушает и исполняет, тот мудрый. И у того будет масло. А кто слушает и не исполняет, тот безрассудный, глупый, как угодно называйте его, и не будет у него масла. И вы не можете ему дать этого масла. Это то, что он должен заработать сам. Он должен заплатить цену, и только тогда оно у него будет. Просто так, как дар, оно не появляется и не передается каким-то образом чудным. Вот как, например, становятся люди физически сильными? Они платят цену. Подходит человек и не может поднять 50 килограмм. Ну, слабый. Что его сделает сильным? Ежедневные тренировки. Он определяет, грубо очень условно, определяет вес, который он может поднять, и он его поднимает. Раз, второй. На второй день 3 раза поднял, 4. И в процессе или в течение какого-то времени, месяц, там, да не знаю, сколько пройдет, смотришь, через 2 месяца он может поднять 50 килограмм. Раньше не мог. Что произошло? Он сильнее стал. Как он стал сильнее? Ежедневными занятиями. Поэтому апостол Павел говорит, что физические упражнения мало полезны. Он не говорит, что они бесполезны. Он говорит, они мало полезны. Почему они мало полезны? Потому что эти физические упражнения имеют отношение только в земной жизни. А благочестие, то есть исполнение Слова Божьего в своей жизни, оно имеет Божье обетование и в земной жизни, и в вечной. И в этом смысле благочестие более полезно. И что говорит апостол Павел? Тренируй себя в благочестии. То есть на тренировки ходи. Заставляй себя. Сегодня так многие говорят, не надо заставлять, не надо ничего. То есть если не будешь заставлять, то конец тебе. По течению поплывешь. Царство Божье усилием берется. Поэтому еще раз. Мудрые девы – это те девы, у которых есть масло. Откуда они его взяли? Они были теми, кто слушал слово и исполнял. И поэтому они накапливали масло. Вот и все. Когда я регулярен в молитве, каждый день я хожу на молитвенное служение, там я хожу на ночные молитвы, там иногда очень тяжело молиться. Иногда просто даже не хочется молиться. И иногда ты себя заставляешь молиться. Но когда ты регулярен в молитве, как только начинается молитва, ты очень быстро приходишь в хорошее состояние. Я называю это так. Ты заводишься с полоборота. Когда ты пропускаешь определенное время, там неделю, вторую, третью, и ты приходишь на такую же самую молитву, смотришь, оно уже как-то так не заводится, как раньше. Вот нету того огня, нету дерзновения, нету переживаний. То есть что-то с тобой произошло. Не с Богом. Бог один и тот же всегда. Как это восстановить? Опять регулярно. И это касается абсолютно всего. Поэтому апостол Павел дает очень четкий совет. Упражняйтесь в благочестии, то есть тренируйтесь. А люди сегодня ожидают чего-то такого, знаете, мистического. Перед притчей о 10 девах Иисус рассказал еще одну притчу. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 и 46 стих. Он рассказал об одном господине, который своего раба поставил над своими слугами, управлять ими. И сам господин ушел. Вот точно так, как Иисус. Он ушел с земли, а нам поручил свое дело. И вот Иисус говорит, кто же верный и благоразумный раб? Вот это слово «благоразумный» – одно и то же самое слово, что «мудрая дева». Один в один. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Смотрите, кто. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так, то есть исполняющим слово или волю своего господина. Кто слушает мои слова и исполняет, тот мудрый. Кто слушает и не исполняет, тот глупый. Просто все очень. И не надо здесь никакой мистики. И еще раз, это нужно делать регулярно. Это нужно делать на постоянной основе. Могу я споткнуться 100%? Можешь ли ты споткнуться 100%? Не программируй, но говорю реально из жизни. Но споткнулся, упал, встал и пошел – это одно. Споткнулся, упал и лежишь там – это другое. Вот Бог дает нам дорогу, по которой Он хочет, чтобы мы шли. Могу я влево, вправо, там еще куда-то уйти, как человек? Могу. И если я с этого пути отошел всего лишь на 1 метр, то и возвращаться мне будет 1 метр. Немножко отклонился, быстро восстановился. А если я ушел на 5 километров, то 5 километров придется и возвращаться. Совершенно другой путь на восстановление и другое время. Поэтому, когда люди спрашивают, можно, нельзя, там вопрос в том, ты успеешь вернуться или нет. Простит ли мне Бог? Все прощает, но сколько времени уйдет на восстановление? Вот нельзя вот так вот просто покаяться и восстановиться к прежнему состоянию. Не может быть такого. Бог тебя сегодня простит, сейчас простит. Но восстановление займет кучу времени. Все зависит от того, как далеко мы ушли. И вот Иисус, говоря о своем пришествии, притчу, Он говорит, блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Что от нас Бог ожидает? Есть два таких вот направления. Это наше личное освящение. До конца жизни будет. И это наше служение Богу. Есть 3 сферы или 3 таких места, в которых мы служим Богу. Это церковь, это семья и это государство. Одни люди большую часть своего служения посвящают церкви. Я так называю их церковные люди. Их не так много, какой-то процент. Все не смогут посвящать столько времени церкви, сколько они. Почему? Они к этому не призваны. Некоторые люди большую часть своего времени, большую часть своей жизни посвящают семье. Это служение Богу. Например, многодетная мама, у которой 10 лет, 10 детей. Какое служение Богу еще может быть в церкви? И когда, мне интересно? Воля Божья в том, чтобы она родила, да? Она призвана воспитывать детей, да? Бог ее на это помазал, да? И есть разница, женщина с одним ребенком, у нее одно состояние, И женщина с 10 детьми, у нее другое состояние.
1: Есть большая разница один раз в жизни родить и 10 раз в жизни родить.
0: Потому что, чтобы 10 раз в жизни родить, нужно 10 раз быть беременной. То есть 9 месяцев умножь на 9, на 10. Сколько получится месяцев? 90. 90 месяцев ты ходишь в состоянии беременности.
1: Легко это? Ну, спросите. Когда как и кому как.
0: И это тоже должно восприниматься как служение Богу, потому что это воля Божья. Плодитесь и размножайтесь. Поэтому нечестно, когда один человек, который призван больше для церкви, у него есть время, возможности, он хвалится. Смотрите, какой я крутой, или какая я крутая, я так много делаю для Бога. Ну, ты в церкви делаешь много для Бога, а этот человек в семье делает много для Бога. Иди роди 10, я посмотрю, как ты будешь делать много для Бога в церкви. Крылышки быстро подрежутся. Ни сил не будет, ни времени. Все время спать хочется. По жизни. Это разное совершенно. Поэтому никогда не сравнивайте. И есть люди, у которых основная львиная доля их служения Богу в государстве. Например, хирург. Вы будете от него требовать, чтобы он был на всех ночных молитвах, там, на всех собраниях, евангелизациях, прославлении и так далее. Когда он это будет делать? Его призвание – хирург. Если он не выйдет на работу, кто-то умрет. А он тут, видите ли, в прославлении мучается, ни играть не умеет, ни петь, но сказали, что нужно, чтобы Богу служить. То есть, когда Бог призывает к служению, Он наделяет способностями. Поэтому петь и прославлять должны те, кто на это призваны, помазаны. Поэтому, кроме хирурга, есть водитель, есть пожарник, есть полицейский, есть там куча всего, архитектор и так далее, юрист, ну, вариантов, массажист, в конце концов, огромное количество. И человек должен где-то внутри себя почувствовать, понять, где я. Поэтому у каждого есть призвание. Но служение Богу – это не только личное освящение и личное развитие. Это также и дела, которые мы совершаем. Еще раз, кто-то их больше совершает в церкви – это его призвание или ее. Кто-то больше посвящен семье. Ну, такая у него семья, это тоже воля Божья. А кто-то больше в обществе. Если хирург придет один раз в неделю на собрание, второй раз еще на молитву, то цены ему нету. Величайший человек Божий. Еще успевает и на молитву ходить, и на служение. А где-то там еще поучаствует в евангелизации, микрофон подаст, то вообще герой веры. Поэтому всему свое место и всему свое время. Поэтому, когда мы говорим о служении Богу, чтобы вы не думали, что это постоянное пребывание в церкви. Ну, смысл в этом какой? Но каждый человек может сесть для себя лично, себя оценить. И оценить, вот чем я занимаюсь в жизни, для чего я живу вообще? Вот смысл в моей жизни какой? Есть

0: Но, например, когда Бог призвал Моисея, и у него была встреча с Господом, она длилась 40 дней и ночей. Как вы думаете, где была его семья? Никто не знает сегодня. Но точно не с ним. И он не с ними. Ему можно было бы предъявить, кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. Я думаю, у Сифоры было, что ему сказать. Пошел на молитву, через 40 дней вернулся. Я не уверен, что он это понимал. Но это точно была воля Божья. Он получил 10 заповедей, до сих пор мы о них знаем. Через вот это служение изменился мир. И что он должен был сказать? Господи, извини, там меня дома ждут, сейчас сбегаю, проведаю, как там. 40 дней и 40 ночей он был на горе с Господом. Это была воля Божья. Но он не имел права выйти и сказать: а ну кто из вас тут был еще 40 дней? А ну покажите, кто мне? Равных нету. Это его призвание. Кто-то все эти 40 дней служил дома. И, возможно, его лицо тоже сияло, как у Моисея. Вот, поэтому, пожалуйста, без фанатизма. Вот. И также я хочу прочитать из Евангелия от Матфея 25:14. Есть притча о талантах. 5 талантов, 2 таланта и 1 талант. Каждому Бог дал по его силе. Мы все разные, у нас разные возможности. Но давая мне талант, талант это не в нашем понимании талант. Талант это мера веса, как денежная единица. И смысл притчи в том, что Бог дает тебе 5 талантов, и Он спросит тебя за 5 талантов, что ты с ними сделал. Употребил ли ты их, чтобы принести пользу для Господина? Так вот, это как звучит для нас. Бог наделил нас какими-то возможностями, способностями, что-то дал мне. И Он спросит: как ты этим воспользовался? То, что я тебе дал, каким-то образом отразилось на Царстве Божьем или нет? Вот что толку, другу говоря, с меня, что толку с тебя? Вот так это звучит. И вот имеющий 5 талантов, он говорит, пришел и говорит: я принес другие 5. И ему господин говорит: войди в радость своего господина. Благоразумный, верный раб. И тут тоже употребляется вот это слово «благоразумный». И смотрите, Евангелие от Матфея 25:14. Ибо он, господин, поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, то есть распоряжаться своим хозяйством. И одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. Имеющий 2 таланта тоже принес 2 таланта и тоже вошел в радость господина. А имеющий 1 говорит: я получил, закопал, сохранил, поэтому отдаю тебе твое. Ты дал мне талант, вот на тебе, я его сберег. Что притча сказано: ленивый и лукавый раб, выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Это когда люди кичатся тем, что они крещены Духом Святым. Смотрите, я получил и сберег. Тебе никто не давал Дух Святой на хранение. Худшее место для хранения Духа Святого – это ты и я. Хуже не придумаешь. Дух Святой нам дается для того, чтобы мы это употребили. Если мы пользуемся тем, что дает нам Дух Святой, и приносим плод для Царства Божьего, тогда есть награда. А если мы просто закопали и сохранили, то есть спасибо не надо. Все, что Бог нам дает, Он дает нам для употребления. Мое время дано мне. И кто распоряжается моим временем? Я. Куда иду, что делаю и так далее. Это решаю я. И поэтому за это Бог с меня спросит. Мои финансы, все, что у меня есть, хочу на себя трачу, хочу кому-то даю, хочу собираю, что угодно могу делать. Жертвую, не жертвую. У нас, знаете, когда, допустим, человек, ну, вот условно, скажем так, заходит в кафе, голодный, в обед, и 100 крон он тратит, ну, практически не задумываясь, ну, он же голодный, правильно? Ему нужно поесть. И эти 100 крон, а что, ничего не значит. 100 крон превращается в миллион, когда нужно их пожертвовать. Вот тогда эти 100 крон становятся неподъемными, потому что ты отдаешь и жертвуешь. Вот это жалко. А на себя потратить даже не задумывается человек. Купить кофе там с булочкой за 40 крон, это же ерунда, хоть каждый день. А вот каждый день пожертвовать по 40 крон, то есть, что это бешеные деньги. Вот как это работает. Но кто распоряжается финансами? Я. Кто дает мне финансы? Бог. Одному дал 5 талантов, второму 2 таланта, третьему 1 талант. Спросит потом, как я этим распорядился? Вы можете сегодня мне верить, не верить, то есть не имеет никакого значения. Мы все предстанем перед Богом и Ему дадим отчет. И судя из притчи о талантах, она же тоже звучит так, что именно тогда, когда придет Господь, 5 мудрых дев войдут к своему жениху, а 5 неразумных не успеют. И этим 5 неразумным им будет сказано, Иисус скажет им, не знаю вас. Существует такая версия, что часть церкви воскитится, часть останется, и эта вторая часть, которая останется, она каким-то образом спасется. Я не знаю, на основании чего она существует. Это творчество духовное. Подвести под это место Писания какое? Я не знаю такого места Писания. Но есть такое, вообще, иногда богословие – это творчество. Творчество, то есть один думает так, другой так, третий так, четвертый так. Но нас не интересует творчество, нас интересует истина. И вот Библия призывает нас к тому, чтобы мы были в числе мудрых дев. И вот когда он скажет, тогда Иисус рассказал вот эту притчу о талантах. Тогда Царство Божие будет подобно вот этому, то есть одному дал 5, и тот, у которого 1, его выбросили во тьму внешне. И вот одна притча, Иисус говорит о хозяине, который дал власть своему рабу над своими слугами, и тот, которого он, придя, застанет за тем, что он делает то, что ему поручили, он благоразумный. А тот, который не будет делать то, что ему поручили, то он будет подвергнут одной участи, написано, с лицемерами, и там будет плач и скрежет зубов. Немудрым девам скажется, не знаю вас, а в притче о талантах, имеющий один талант и ничего не сделавший, ему сказано, негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Мы можем сейчас философствовать, что такое тьма внешняя. Я могу вам сказать 100%. Я не желаю никому там оказаться. Вот ничего хорошего там нету. Выбросьте во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов. За что? За то, что получил талант и не применил. Вот за что. Поэтому, когда я говорю об исполнении воли Божьей, с одной стороны освящение, с другой стороны служение. Это как два весла. И то, и другое надо. Просто заниматься самим собой освящением хорошо, вот, но мало. Служение должно быть. И служение может быть в большей степени в обществе, в большей степени в семье, в большей степени в церкви. Но один такой момент – оно должно быть. Сам определяйся, за тебя никто не определит. Я же не знаю, может, ты там делаешь чуть-чуть, или я, потом падаешь там дома и не можешь восстановиться. 19 часов. Ну, немощный такой. Я не знаю возможностей и так далее. То есть мы ходим все перед Богом. И для того, чтобы как бы не пугаться, не загонять себя в какие-то крайности, потому что можно выдумать себе еще что-то. Был такой случай, я не уверен, правда или нет, но так рассказывают. Я не присутствовал при этом. Но к одной женщине, сестре нашей во Христе Иисусе, по ночам приходил кто-то и говорил: молись. И она молилась каждую ночь. Она чуть с ума не сошла. То есть она была полностью изнемождена этими молитвами. Днем семья, работа, ночью молитва. Не спит, ну и так вот каждый день. И когда она обратилась к братьям, они пришли к выводу, что призывал ее к молитве дьявол. Для того, чтобы уничтожить ее жизнь. То есть ты, человек не может столько отдавать времени физически. И говорят, что решили эту проблему, запретив сатане. И это прекратилось. Ну, как бы хорошее дело молиться, но смотря кому, когда и сколько. Нужно ли заботиться о семье? Конечно, но если у тебя есть или у меня возможность что-то большее сделать, и Бог меня к этому призывает, то мало одной семьи. Кому-то, возможно, достаточно. Это его призвание или ее. Точно так работа. И первое послание Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. Уже в первом веке апостол Иоанн поднимал вопрос, и его поднимали другие люди. А как узнать, я прав перед Богом или нет? Вот как ты узнаешь? Справку тебе кто-то выпишет? Кто тебе ее выпишет? И что тебе с этой справкой? Ты же Богу не пойдешь со справкой. То есть ты реально должен понимать, Илья, что я прав перед Богом. 1 Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Вот как ты и как я могу узнать, что у меня все в порядке? Я что, реально понимаю, что я не идеальный? И ты это должен понимать, что ты не идеальный. Любой человек на земле, любой христианин, который считает, что он должен стать лучше, или может стать лучше, признается в том, что он не такой, как должен быть. Потому что если бы я был бы идеальный, куда же еще изменяться? Одно совершенство. Почему Бог не изменен? Потому что Он совершенен. В нем нет даже тени перемены. Совершенный Бог. Почему мы меняться должны? И святой да освящается еще. Потому что мы далеки от совершенства. Поэтому всегда можно найти причину быть в осуждении. Испытывать чувство вины. Всегда можно найти недостаток. Где-то у Иова, по-моему, написано, даже в ангелах своих он усматривает недостатки. Что говорить про нас из крови и плоти? Но вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. И потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И я думаю, что вы встречали людей, которых сердце ни за что не осуждает никогда. Святые. То есть просто говорить «меня не осуждает» – этого мало. Как определить, что сердце меня не осуждает? Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Огонь, который появляется в результате масла. Светильник горит. Имею я дерзновение к Богу или нет? Приходя на молитву, мне нужно 2 часа раскачиваться, чтобы потом за 5 секунд опять заснуть. Или же я могу сразу же включиться в молитву. Когда идет прославление, льется это из моего сердца или это просто красивые слова? Мне хочется поклоняться или я жду, когда оно наконец-то закончится? Почему так долго? Но когда люди спрашивают в церкви, почему так долго, просто что так долго молиться? Потому что ты далекий от Бога, вот и все. Кто в близких отношениях, что так мало? Что такая короткая молитва? Что не моли Боже помолиться? То есть все наоборот. Что такое? У человека проблемы, его раздражает все, что связано с Богом. И это признак того, что сердце его осуждает его. Поэтому, если нет дерзновения, то значит сердце не в порядке. Оно тебя осуждает или меня, а тем более Бог. Вот если есть дерзновение, значит все в порядке с сердцем, этим успокаиваем свои сердца и знаем, что мы от истины. Хотя мы несовершенные. Стремимся к совершенству. Поэтому я хочу призвать себя, я хочу призвать каждого лично, чтобы мы были мудрыми девами. Запасайтесь маслом. Что для этого надо? Для этого нужно постоянство в благочестии. Слыша слова Божьи, стараться их исполнять. Когда Бог говорит «простите», а не «хочется», я стараюсь простить. У меня не всегда получается с первого раза. Но когда я стараюсь, я прилагаю усилия, я плачу цену, и вырабатывается масло. Вот что происходит. Когда Бог говорит в молитве, будьте постоянны. Это Бог говорит. А мне не хочется. Я прилагаю усилия, я что-то делаю. Я для себя это ставлю как задачу. Вот кому из вас вот всегда... Вот во всех 100% случаев хочется идти на работу. Вот если честно говорить, ну, есть такие случаи, есть такие люди, их единицы практически, но такие бывают. Но не бывает такого, что полчетвертого проснулся, пошел в туалет, думаешь, вот еще полтора часа до работы. Как бы дождаться этого времени, чтобы уже 6 часов наступило и на работу побежать сразу? Меня ж там ждут. 6 часов прозвонил будильник и думаешь, как бы сделать так, чтобы время остановилось. Но кто из вас не ходит на работу? Все ходят. А почему? Мотивация есть. Не пойдешь, не выживешь. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, то все равно идем. И достигаем успех. Получаем благословение. Так вот, когда речь идет о молитве, примерно такая же самая ситуация иногда происходит. Я не думаю, что будет такое состояние, когда мы просто вот такие будем прямо, ну вот, как кони копытами, когда уже там молитва, то никак не дожду, что вот четверга там или той ночной молитвы, то скорее бы уже. Дай Бог, чтобы такое было. Но чтобы к этому, но когда ты в нормальном состоянии духовном, даже когда тебе не хочется, ты пришел 5 минут, все, ты готов, ты уже там. Ты уже наполнен, тебя уже молитва льется, то есть у тебя все хорошо, все прекрасно, и ты не можешь понять, как ты не хотел идти на молитву, так ты так хорошо. Все, потому что хорошее масло есть. Масло есть и огонь. Когда мы имеем, тогда мы имеем дерзновение к Богу. Дерзновение – это смелая уверенность. И я хочу помолиться о том, чтобы Бог помог каждому лично. Я не хочу никого ни с кем сравнивать. Я не хочу никому навязывать какие-то идеи или что-то там, какими мы должны быть. Я не могу этого делать. Я не могу оценить самого себя, не говоря уже, чтобы оценивать кого-то. И даже апостол Павел однажды сказал, хотя я за собой ничего не нахожу, этим я себя не оправдываю. Судья мне Бог. Я могу не находить, а Бог найдет сразу. Поэтому я хочу попросить, чтобы Бог помог нам быть мудрыми. Чтобы Бог помог нам быть благоразумными. Чтобы Бог помог нам жить так, чтобы иметь дерзновение к Богу, смелую уверенность. Это что-то, что вот здесь вот внутри. Его не купишь, его не подделаешь. Можно на людях показать, делать вид, но внутри ты будешь знать, что этого у тебя нет.
1: пустой, сухой. Масла нету, огня нету, потому что когда есть масло, огонь есть. Вот ты это делаешь, вот... Вот я сколько раз привожу пример. Люди молятся, 5 человек вместе молятся, и молитва одного поднимает молитву. Прямо аж как волна какая-то. Ты зажигаешься, тебе хочется. Но потом начинает молиться другой, и бывает такое, не всегда, и не все. Молитва опускается. Хотя человек говорит правильные слова. Под каждым словом я могу сказать «да».

Один человек может заикаться, картавить, там, я не знаю, там, слова неправильно произносить, что-то еще, но огонь есть. Другой идеальный просто профессор теологии. А пусто. Не верится в эту латынь. Что-то не то. Вот поэтому я хочу попросить, чтобы Бог помог мне и каждому из нас иметь, быть мудрыми, быть благоразумными и быть теми, у кого есть дерзновение. И тогда день тот не застанет нас врасплох. Еще раз по притче. Заснули все. Мудрые тоже заснули. Крепко спали. Но когда внезапно пришел жених, они быстро поправили свои светильники. И у них был запас масла. И они вышли навстречу своего господина. Поэтому мы будем к этому стремиться.

во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе, мы воздаем Тебе славу, мы просим Тебя, будь милостив к каждому из нас. Мы просим, чтобы Ты помог нам правильно расставить приоритеты в своей жизни и чтобы Ты научил нас ходить пред Тобою, для того, чтобы мы были мудрыми девами, чтобы мы были благоразумными рабами, чтобы мы имели дерзновение к Тебе, Господь, чтобы в наших сосудах, в наших светильниках был не только огонь, но и масло с запасом. Благослови нас, Господь, чтобы мы способны были платить цену, преодолевать себя, делать усилие над собою, ибо Царство Твое усилием берется, чтобы мы всегда пополняли свои запасы масла, и чтобы всегда в нужный момент мы имели этот огонь и были способны поддерживать этот огонь. Прости нас, пожалуйста, что мы не всегда послушны. Прости нас, Господь, что мы не всегда верны. И будь милостив к нам. Ты превознес милость над судом. Но мы очень просим Тебя, благослови нас быть мудрыми, быть теми, кто слушает Слово Твое и старается его исполнять. Укрепи нас, Господь, и поведи нас своими путями. Производи в нас, в каждом, хотение и действие по Твоему благоволению. А нам помоги без ропота и без сомнения исполнять волю Твою и совершать Твое дело, каждый на своем месте, кто больше в семье, кто больше в церкви, кто больше в обществе, но пусть каждый делает то, к чему призван, и имея 5 талантов, 2 таланта или 1 талант, чтобы каждый из нас был полезным для Твоего Царства во имя Иисуса Христа. Мы чтим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы прославляем Тебя, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.